вечный пошук успеху и счастья. Бежишь, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: serce, jak kula po seret boju.
1: Парубалум. Радио Сейво. Солнечная хвиля.